0: shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Что?
3: Что?
2: Что?
3: Что?
2: Что?
1: The best radio in town.
2: Что? Так вот.
3: За, зачем? Чего?
2: Ну, видишь, на. Вот чего?
3: За что?
2: За что? За то.
3: За что?
2: Хе, за то.
4: You having a good time?
2: Ведь мы все это, не знаю я.
4: Oh, yeah.
2: Хе, то.

ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.